Ну, я слышал, промотивные ассистенты, что у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верно, что existуя ала на трав. Я думаю, а морг, что не могу касса, а там морг, что ли? А у нас фир, как и я фатфатин, и я там морг, что ли? Арат на лима. А, for example, бахморка, айханака, оба друга, где таханка, Белуга, Атахан Морукса Селук Невемата, Уларлавост, Нейтегала, Пая Мунту Камару Бей, и после того, как я Морукса Невема Афетаду. И дома, как я сказал, Мадеа, и допустим, Дару Адулус,